0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
0: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
0: Радио «Брест».

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
2: Реклама.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.

Радио Брест. Брест.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Слухай наших.
2: Ты знаешь, этот год изменил много.
3: И что же?
2: В нем появилась ты.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
2: Реклама. Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите «Беседу» плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Радио

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
3: Реклама.
1: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418, контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Мозаичный триптих «Земля в Бресте», расположенный на фасадах Брестского электромеханического завода, не имеет аналогов в СНГ. Это своеобразная визитная карточка Бреста. Бывшие корпуса завода смотрят фасадами на главную магистраль города – улицу Московскую. У панно то и дело замедляют ход экскурсионные автобусы. Изображения формируют сотни, тысячи разноцветных модулей размером примерно 1 на 1 сантиметр. Мозаичный триптих «Земля» был создан в 80-е годы. Триптих выполнен в редкой и сложной технике византийской мозаики. Для его изготовления использовали 95 оттенков смальты. В Брест полотно доставляли небольшими модулями, собирали только в теплое время. Авторы этого грандиозного творения – белорусские художники-монументалисты Юрий Богушевич и Владимир Кривоблоцкий. Первое панно под названием «Земля, опаленная войной», расположенное на торцовой части здания и обращенное в сторону Брестской крепости, символизирует подвиг народов годы Великой Отечественной. Панно «Земля возрожденная» посвящено послевоенному восстановлению народного хозяйства. Название третьей части – «Земля науки и культуры». На ней вы легко узнаете образы Франциска Скорины и Якуба Колоса, Максима Богдановича и Франтишка Богушевича. Однако в начале нулевых уникальное полотно стало разрушаться. К этому времени заводские площади многократно уменьшались, освободившиеся корпуса начали сдавать в аренду. Новые владельцы стали крепить на здание рекламные щиты, делать подсветку, чем вредили мозаики. Из-за отсутствия козырька сверху внутрь мозаичного триптиха затекала вода. Состояние уникального панно никого не волновало. Разве только у его прародителей-художников болело сердце, и они забили тревогу. Как итог, в 2019 году триптих «Земля в Бресте» был признан историко-культурной ценностью Беларуси и стал охраняться государством. Мозаичное произведение вошло в Золотой фонд белорусской монументальной живописи. К слову, в Минске и в Солигорске тоже есть произведения, подобные по масштабу, но по богатству красок брестское панно единственное в стране.
0: Брест аудиогид.
2: Реклама.
3: Белоозерск и Драгичин. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 10 июня в Белоозерске, 13 и 14 июня в Драгичине. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
4: Ты что это сделал?
5: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
4: А так можно было?
5: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
2: Реклама.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Ты что это сделал?
3: Оплатил интернет бонусами.
2: А так можно было?
3: А знаешь... Можно! Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Ганы Джон Драмани Махама, а также заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич и председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик посетили накануне мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Лидер Ганы возложил цветы к вечному огню и оставил запись в книге почетных гостей. «Пусть память о героях Брестской крепости продолжает вдохновлять любовь наших родин», – написал Джон Драмани Махама. Для него по территории цитадели провел экскурсию директор мемориального комплекса Александр Каркатадзе. У каждой нации есть, должна быть любовь к своей родине, к своей истории. Поэтому при посещении мемориального комплекса президентом Ганы делимся нашим взглядом на то, как нужно беречь историю, сохранять память о войне, помнить о геноциде белорусского народа, сказал Александр Каркатадзе. Опубликовано поздравление руководства области с Днем мелиоратора и 80-летием со дня образования Брест-мелиоватхоза. Мелиорация сыграла огромную роль в качественном повышении уровня сельскохозяйственного производства Беларуси и по-прежнему остается одним из важнейших секторов агропромышленного комплекса региона. В основе всех достижений – добросовестный, самоотверженный труд работников на местах, высокая квалификация и ответственность руководителей и специалистов многотысячного коллектива мелиоративных организаций, отмечается в поздравлении. Накануне Дня мелиоратора сотрудники отрасли принимали поздравления в Брестском ДК профсоюзов. В государственном предприятии «Брест-мелиоватхоз» трудится порядка 1800 человек под руководством Василия Страбко. В этом году коллектив отмечает 85-летний юбилей. Мелиораторов Брещины поздравили с профессиональным праздником глава Брещины Петр Пархомчик, представители руководства отраслевого министерства, исполнительной власти первого региона депутатского корпуса.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Жабинковская ПМК-19 представила уникальную экспозицию мелиоративной техники в преддверии Дня мелиоратора и 85-летия Брест-мелиоватхоза на выставке в Бресте. Гостям и участникам мероприятия продемонстрировали как современные машины, так и раритетные образцы. Исторические экспонаты и стенды были привезены из уникального музея мелиорации при ПМК-19 в Жабинке, фонды которого насчитывают более 200 единиц техники. Солировал на экскурсии идейный вдохновитель экспозиции – почетный гражданин Жабинковского района Петр Войновский, чья трудовая биография неразрывно связана с мелиоративной отраслью. И последнее. В Барановичах сегодня пройдет второй всесвятский бал. Организаторами и инициаторами проведения выступили Барановичское благочиние Пинской епархии, Белорусской православной церкви и Управление по образованию Барановичского горисполкома. Сегодня, в День всех святых, возле храма Александра Невского в 12 часов соберутся желающие окунуться в атмосферу бала 19-го столетия. С новостями знакомит Мария Демчук, служба информации «Радио Брест». Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.

0: Реклама. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
1: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромет, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
2: Реклама.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: Белоозерск и Драгичин. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 10 июня в Белоозерске, 13 и 14 июня в Драгичине. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
5: Ты что это сделал?
6: Заплатил стикером.
5: А так можно было?
6: А знаешь, можно платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
7: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой и оплатой частями на 12 месяцев всего 219 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
8: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
9: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-01-76.
10: В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень, в студии Мария Демчук. Здравствуйте. Беларусь сегодня отмечает День мелиоратора. Коллектив «Брест Мелиоватхоз» свое 85-летие встречает с великолепными результатами. Как рассказал гендиректор предприятия Василий Страбко, на Брещине насчитывается 743 700 гектаров мелиорированных земель, почти четверть от республиканского объема. Регион признан один из флагманов развития важной для страны отрасли, имеет богатое мелиоративное наследие, сохранение которого всегда в приоритете. С 2023 года объемы мелиоративных работ на Брещине по отношению к 2021 выросли более чем в 7,5 раз – с 4 до 30 тысяч гектаров. При этом доля области в масштабах республики составляет почти 30%. И в продолжение. Более половины сельскохозяйственной продукции Брестской области выращивается на осушенных землях. Эти земли обеспечивают значительную долю регионального урожая. На них выращивают 62% овощей, 57% сахарной свеклы и 13% льноволокна. В текущей пятилетке за счет восстановления фондов планируется вернуть в сельскохозяйственный оборот еще 98,5 тысячи гектаров таких земель.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Работы по благоустройству новой зоны отдыха в Бресте вышли на финальную стадию. Основной объем задач уже выполнен. Территория полностью готова для комфортного досуга. Среди новинок – профессиональная площадка для пляжного футбола. Для активного отдыха предусмотрены тематические зоны, интерактивные локации для детей. На пляже открыт первый в Бресте спасательный пост-освод с полноценной вышкой. Также появилась специализированная зона «Мать и дитя», где созданы все условия для комфорта. Пребывания родителей с маленькими детьми. И последнее. По 15 сентября на территории Брестской области проходит специальная программа МАК. В рамках программы в регионе ежегодно проводится комплекс мероприятий, направленных на блокирование доступа к дикорастущим зарослям конопли и ее уничтожение, выявление и уничтожение незаконных посевов наркосодержащих растений, принятие к правонарушителям мер, предусмотренных законодательством, а также выявление преступных групп сбытчиков и перевозчиков опийного, масличного, мака и конопли, отмечается в сообщении УВД Брестского облисполкома. В студии Мария Демчук. Сейчас о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромет, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
2: Реклама.
3: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
4: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок! В пятом элементе только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке стиральной машины Samsung на 8 килограммов с функцией интеллектуальной стирки со скидкой 220 рублей за 1849 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
5: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
6: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Чаю-чай, Ямигом, Галамарте и Три цены. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
7: Белозерск и Драгичин. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 10 июня в Белозерске, 13 и 14 июня в Драгичине. Без возрастных ограничений. Живой звук. Оркестр Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
8: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
4: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 250.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Беларуси введен лимит задолженности на счетах мобильных абонентов. 7 июня абонентам нельзя иметь задолженность больше 5 базовых величин на балансе. Это нововведение поможет избежать крупных долгов, особенно при поездках в роуминг. Если лимит неудобен, можно обратиться в офис оператора и изменить порог, например, перед заграничной поездкой. Еще одно новшество – подключение дополнительных услуг через СМС или USSD теперь возможно только при самостоятельном вводе запроса с самим абонентом. Брещина отмечает День мелиоратора. Ивацевичские мелиораторы планируют в этом году выполнить объем работ на сумму не менее 16 миллионов рублей. Ивацевичское предприятие мелиоративных систем на протяжении многих лет является одним из лучших предприятий своего профиля в Брестской области и республике. За последние 5 лет было введено в сельскохозяйственный оборот 6087 гектаров мелиорированных земель. А в Ляховичском предприятии мелиоративных систем осушенные земли занимают 26 тысяч гектаров, что составляет около 40% всей территории района. Предприятие успешно начало год. Культуртехническую мелиорацию провели на 90 гектарах, а реконструкцию мелиоративных систем на 60. Подвод в ближайший месяц готовится еще 177 гектаров. Всего же в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 700 гектаров мелиорированных земель.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Брестский областной концертный оркестр духовой и эстрадной музыки открывает сегодня 10-й сезон музыкальных вечеров на улице Советская. В этом сезоне зрителей ждет разнообразная программа, наполненная любимыми мелодиями и песнями, хитами мировой и белорусской эстрады. Можно будет насладиться волшебством вальса, танго, фокстрота и джаза в исполнении музыкантов под руководством главного дирижера Валерия Коваля и дирижера Алексея Бабыня. Сегодня 18 часов на ступени Белтелекома, 10 сезонов в ритме города. В Бресте в июне будет ограничена продажа алкоголя из-за праздников в школах. Период действия мер начинается 12 июня в 8 утра и продлится до 8 утра следующего дня, 13 июня. Введение этих мер призвано предотвратить правонарушения и популяризировать здоровый образ жизни. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. В студии Мария Демчук. Сейчас о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 11-13, днем 18-20, в Пинске ночью 12-14, днем 20-22, в Бресте ночью 12-14, днем 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Белозерск и Драгичин. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 10 июня в Белозерске, 13 и 14 июня в Драгичине. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: В Яндекс.Гоу. Бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу.
3: Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 11-13, днем 18-20, в Пинске ночью 12-14, днем 20-22, в Бресте ночью 12-14, днем 21-23 с плюсом.
2: Реклама. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
3: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
6: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
7: Что для вас работа? Стабильный доход?
8: Это классная команда и карьерный взлет.
9: Сыну велик, а в доме новая крыша.
10: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
11: Работа – это способ исполнить мечты.
12: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Яндекс.Го. Бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти Супер», «Острове Бай» и «Фикс Прайс». Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го. Мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Сегодня вступили в силу новые нормы по земельным отношениям. Теперь амнистия распространяется на самовольное занятие участков до 1 сентября 2022 года. Это касается и личного подсобного хозяйства, и сельскохозяйственных земель. Районные исполкомы получили право забирать и предоставлять землю для строительства объектов в интересах региона или государства, а областные выдавать участки для закрепления кадров без аукциона. Часть поправок действует уже, другие начнут работать с августа и декабря. Брещина сегодня отмечает День мелиоратора. На Луненеччине мелиорация началась более 120 лет назад. В Луненецком районе, где порядка 80% площадей мелиорированные земли, львиную долю комплекса ремонтно-эксплуатационных работ, реконструкции и восстановления мелиоративных систем, культур, технических мероприятий берет на себя Луненецкое предприятие мелиоративных систем. Директор Александр Кулеш рассказал, что в районе построено и успешно функционирует 50 мелиоративных объектов.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В городскую службу «Одно окно» начали поступать тревожные звонки. Выяснилось, что в городе работает новая схема обмана. Преступники звонят с обычных мобильных номеров и представляются сотрудниками «Одного окна». Они радуют новостью. Вам якобы полагается дополнительное пособие или премия. Чтобы зарегистрировать выплату, просят назвать код из СМС, который сейчас придет на телефон. Обещают, что после этого сообщат, куда и когда подойти за деньгами. Работники службы «Одно окно» никогда не звонят с такими предложениями. Они не запрашивают никакие коды из СМС. Выплаты и пособия оформляются только по личной инициативе при визите в службу с документами. И последняя. 4-летняя роллерша из Бреста установила рекорд Беларуси. Алиса Дегтярик попала в Книгу рекордов Беларуси как самый юный роллер, проехавший дистанцию 500 метров. Интерес к роллер-спорту начался со старшей сестры Вероники. Она занималась фигурным катанием, но в какой-то момент решила сменить лед на ролики. Вслед за ней на тренировки стала приходить и младшая. Самым сложным для семьи оказалось найти ролики 25 размера. Замахнуться на рекорд предложил родитель. Тренер Олег Гневушев. Было решено зафиксировать дистанцию в 500 метров для 3-летнего ребенка. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 11-13, днем 18-20, в Пинске ночью 12-14, днем 20-22, в Бресте ночью 12-14, днем 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Белозерск и Драгичин. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 10 июня в Белозерске, 13 и 14 июня в Драгичине. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 11-13, днем 18-20, в Пинске ночью 12-14, днем 20-22, в Бресте ночью 12-14, днем 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой?
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на Работа.бай.
6: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 01 76.
7: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Чаю-чай, Ямигом, Галамарте и Три цены. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
8: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и +375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: пальцев крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Реклама.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. С начала года Брещину посетили десятки зарубежных политиков и дипломатов. Среди них российский хоккеист, политический и спортивный деятель Вячеслав Фетисов, губернатор Кировской области Александр Соколов, чрезвычайный и полномочный посол Республики Сербия в Беларуси Елена Вукайлович, чрезвычайный и полномочный посол Словацкой Республики в Беларуси Йозеф Мигаш, второй секретарь посольства Индии в Беларуси Раджеш Кумар, генеральный директор Ассоциации китайских компаний в Республике Беларусь Джао Тинтю, раис Республики Татарстан Рустам Миниханов, спикер парламента Республики Зимбабве Джакоб Муденда, экс-президент Республики Молдова Игорь Дадон, немецкий геополитический аналитик Штефан Корте, президент Республики Гана Джон Махама и многие другие. Интерес зарубежных представителей открывает для предприятий Брещины прямые выходы на новые развивающиеся рынки. Брещина сегодня отмечает День мелиоратора. Драгичинское предприятие мелиоративных систем – самое молодое среди аналогичного профиля организации в Брестской области. Оно работает с 1988 года. Благодаря мелиораторам в районе порядка 60 тысяч гектаров заболоченных земель превратились в урожайные нивы и плодоносящие сады. В зоне ответственности драгичинских мелиораторов 26 систем.
0: Новости.
2: К новостям в мире. Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что республика пока не готова к статусу кандидата для вступления в Европейский Союз, сообщает ТАСС. Что касается референдума, он будет тогда, когда будет объект для него, а для того, чтобы был объект, Армения как минимум должна обратиться официально по вопросу членства в ЕС или должна иметь статус кандидата на вступление в ЕС. Ничего из этого нет на данный момент, потому что мы объективно не готовы. Мы знаем, что не готовы к этому статусу, нам необходимо реформироваться, сказал он на брифинге, который транслировали местные каналы. Пашинян также заявил, что Армению не могут лишить членства в ЕАЭС. В Армении сегодня проходят парламентские выборы. И последнее. В преддверии 13-го регионального праздника «Лунинецкие клубницы» объявлены традиционные районные конкурсы. На самую большую ягоду «Королева ягода», кондитерский «Кондитер Фест», конкурс рисунков «Моя клубничная страна», конкурс стихов, рассказов, басен, песен и анекдотов «Мой клубничный край». Победителей наградят 27 июня на региональном празднике «Лунинецкие клубницы» в агрогородке «Дворец». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 11-13, днем 18-20, в Пинске ночью 12-14, днем 20-22, в Бресте ночью 12-14, днем 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Белоозерск и Драгичин. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 10 июня в Белоозерске, 13 и 14 июня в Драгичине. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: за фейками.
1: Вот уже 34 года Европейский гуманитарный университет обещает дать своим студентам свободное и независимое образование. Предлагает международный опыт и высокое качество обучения. Словно лозунг звучит фраза «Наша цель – укрепление гражданского общества посредством гуманитарных, социальных наук и искусств». И лишь один факт портит красивую академическую картину. Все ложь. От первого до последнего слова. С вами Елена Дамиева и «Охота за фейками». Разберемся, почему не каждое учение – свет. С 2005 года ЕГУ функционирует в Литовской Республике. Его просветительская деятельность курируется и финансируется иностранными государствами, а также неправительственными организациями и фондами. Периодически университет напоминал о себе скандалами. То ректором назначит гражданина США, который ни русским, ни белорусским языком не владеет, то какой-нибудь профессор студентками увлечется. Но в апреле этого года прозвучала новость посерьезнее. Верховный суд Беларуси признал Европейский гуманитарный университет экстремистской организацией.
0: Экспертное мнение. Начальник управления взаимодействия Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Дмитрий Брылев.
2: Университет своего рода белорусский вуз в изгнании. Так они себя позиционируют. Оказывает методическую, финансовую и иную помощь представителям радикально политизированных группировок, а также деструктивных иностранных неправительственных организаций. Его используют спецслужбы некоторых соседних стран, чтобы нанести ущерб интересам Беларуси в гуманитарной, информационной и политической сферах. Используют и для того, чтобы продвинуть альтернативные трактовки исторических, культурных и других событий. Альтернативная в кавычках.
1: Суть истинного учения подтвердили материалы сразу нескольких уголовных дел. Разжигание социальной вражды и розни, заговоре с целью захвата государственной власти, призывах к мерам ограничительного характера. И это далеко не полный список доказанных преступлений.
0: Экспертное мнение. Начальник отдела прокуратуры Витебской области Дмитрий Кудрявцев.
3: С настоящего момента любые финансовые операции в адрес университета, включая оплату обучения или благотворительные взносы, квалифицируются как финансирование экстремистской деятельности, предусматривающей наказание до 5 лет лишения свободы. Аналогичным образом, трудовые отношения, преподавание или продолжение обучения в учреждении образования Европейский гуманитарный университет трактуются как участие в экстремистском формировании, что влечет уголовную ответственность на срок до 6 лет лишения свободы. Кроме того, использование символики, распространение материалов или даже наличие подписки на интернет-ресурсы данной организации также являются основанием для привлечения к ответственности.
1: Да, отныне быть студентом этого заведения уголовно наказуемо. И по ту сторону границы уже раздаются вопли из серии «Душат свободное образование». Интересно, когда оно успело таким стать? Еще несколько лет назад, после того, как ЕГУ дважды получил отрицательный результат Центра оценки качества высшего образования Литвы, недвусмысленно было заявлено о том, что это не академический, а политический проект.
0: Из документов Центра оценки качества высшего образования Литвы.
4: Это не академический, это политический проект, поэтому правительство должно решить, как юридически и качественно обосновать. Ведь эксперты ясно указали на качественные недостатки в их деятельности, которые явно повторяются с момента учреждения университета, и с этим ничего не делают.
1: Нам стало интересно, чем сегодня университет пытается прельстить абитуриентов, и мы позволили себе небольшой спектакль. В приемную комиссию позвонила бабушка, внучка которой якобы мечтает поступить в ЕГУ. По легенде, бабушка сама воспитала девушку-сироту и, естественно, переживает за ее судьбу. Интересует все от места в общежитии до перспектив в будущем.
5: По поводу проживания, да, у нас есть общежитие, которое может быть предоставлено. И, как я и говорила, по ее ситуации было бы предоставлено. Это, конечно, не бесплатно, но то есть это платное, но можно подать заявление на социальную стипендию. И эта социальная стипендия, в принципе, покрывает стоимость проживания в общежитии.
1: Если честно, не совсем понятно, то ли это социальная стипендия такая маленькая, то ли проживание в общежитии такое дорогое. Но даже не это беспокоит нашу бабушку. Хотелось бы знать, что, потратив 1500 евро на каждый семестр обучения, в результате внучка получит гарантированное трудоустройство.
5: Ну, знаете, тут очень стопроцентно, ну, то есть утверждать, что так и будет, нельзя, потому что многое очень зависит сейчас от человека. Если он прошел практику, например, зацепился, но сейчас рынок труда такой, что да, не так просто, знаете, окончил и куда-то
6: надо
5: сразу попал. Но есть такие, но все-таки надо к этому приложить усилия.
6: А если со мной что-то случится, и ей надо будет вернуться?
5: Тут уж такое, ничего гарантировать, к сожалению, мы не можем.
1: В общем, билет в один конец, без каких-либо гарантий. Многие студенты лелеяли мечту получить диплом и покорить Европу. Но, как ни странно, ни один из выпускников ЕГУ не стал знаменитым ученым, политиком или бизнесменом. Зато, как показали недавние события, имена многих из них теперь фигурируют в материалах уголовных дел. С вами была Елена Дамиева. Берегите своих детей и их свободу. Доверяйте не обещаниям из Вильнюса, а законам собственной страны. Еще поохотимся.
0: Охота за фейками.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 11-13, днем 18-20, в Пинске ночью 12-14, днем 20-22, в Бресте ночью 12-14, днем 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
4: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
5: Комитет Брест-Облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26-97-17 и 26-97-18.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Слушай наших.
6: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Новины. Головные.
1: У Бресті 16 годин. У студии Мария Дямчук. Добрый вечер. Сегодня в выпуску. Набыли моц новые нормы по земельных отношениях. На Брестщине наличивается больше за 743,5 тысячи гектаров мелиорованных земель. Брестский областный концертный оркестр открывает 10-й сезон. Про это иншее далее больше подробязно. Беларусь сегодня отзначает День мелиоратора. Коллектив «Брест-Мелия-Вадгаз» свое 85-годие сустракает с чудовными выниками. Как рассказал гендиректор предприемства Василь Страбко, на Брестщине наличивается 743 тысячи 700 гектаров мелиорованных земель, а маль чверть от республиканского объема. Регион признан одним из флагманов развития важной для краины галины, мая богатую мелиорационную спадщину, захование якой завсёды у приоритете. С 2023 года объемы мелиорационных работ на Брестщине относно 2021 года выросли больше як у 7,5 раза, с 4 до 30 тысяч гектаров. При этом доля в области в масштабах республики складая амаль 30%. С днем мелиоратора и 85-годием с дня утворения Брест-Мелия-Вадгаза мелиораторов повиншавала керавництво в области. Мелиорация адыграла великую роль у якостном повышении узроўню сельскогаспадарчай вытворчасці Беларуси и по-ранейшему застается одним из важнейших секторов агропромыслового комплексу региону. У основе усіх досягненняў – добросумленная, самоотданная праца работников на местах, высокая квалификация и отказность керавников и специалистов шмат тысячного коллектива мелиорационных организаций, отзначается у веншаванні. Работы по добраупорядкованию новой зоны отпочинку у Бресте вышли на финальную стадию. Основный объем задач уже выкананы. Территория полностью готова для комфортного вольного часу. Сярод головных новинок – профессийная пляцовка для пляжного футбола. Для активного отпочинку предугледжены тематичные зоны, интерактивные локации для детей. На пляже открыты первый у Бресте вратовальный пост, а свод с полноценной вышкой. Так само з'явилась и специализованная зона «Мати и дитя», где створены все умовы для комфортного знаходжения батьков с маленькими детьми. На полигоне Брэски 10-16 червеня пройдет республиканский финал военно-патриотичных гульняв «Зарничка», «Зарница» и «Орляня». У этом сезоне военно-патриотичные гульни пройдут у одином цикле. В измене примут удел 210 детей и 42 керовники, а так само делегации из России, 10 представников агульно-российского громадско-державного руху детей и молоди, рух перших. Урочистое открытие «Зарнички» отбудется 10 червеня. Юных удельников и гостей чакают в выступлении десантников, выставы зброи, огляд шихту октябрацких войсков «Будь готовы» и интеллектуальный квиз.
0: Новины. Головные.
1: Сегодня набыли моц новые нормы по земельных отношениях. Теперь амнистия распаўсюджваецца на самовольный заняток участков до 1 вересня 2022 года. Это дотычится и особистой подсобной господарки, и сельскогаспадарчых земель. Районные выканкамы отримали право забирать и предоставлять землю для будаўніцтва объектов в интересах региона або державы, а областные выдавать участки для замацавання кадров без аукциону. Частка поправок уже дзейнічае, іншыя пачнуць працаваць са жніўня і снежня. У Беларуси введен лимит запозычанности на рахунках мобильных абонентов. 7 червеня абонентам нельга иметь запозычанность большую за 5 базовых величинь на балансе. Это новое введение поможет позбегнуть буйных долгов, особливо при поездках у роуминг. Каля лимит неемки, можно звернуться у офис оператора и изменить порог, например, перед замежной поездкой. Еще одна новина – подлучение додатковых послуг праз СМС ти USSD зараз махчима только при самосту иным уводе запыту самим абонентам. Ажуканцы почали полявання на абитуриентов и их батьков. Зломысленники представляются супрацовниками бухгалтерии ВНУ и поведомляют, что место на платном отделении амаль замацавана. Каб не стратить его, яны потребуют терминово унести перадоплату. Для переканаўчасти ахвяры одразу отправляют рахунок, QR-код, реквизиты або спасылку на оплату. Калі человек сумняваецца, ажуканцы починают тиснуть, погрожают аннуляванням заявы, адмовай у залічэнні або перадачай месца іншым. нашему абитуриенту. Памятайте, официальная оплата навучания проводится только после заключения договора и выключена по реквизитах навучальной установы. Брестский областный концертный оркестр духовой эстрадной музыки открывает сегодня 10-й сезон музычных вечеров на улице Советской. У этом сезоне глядачов чакая разностайная программа, наполненная любимыми мелодиями и песнями, хитами сусветной и белорусской эстрады. Можно будет отрымать асалоду от чаровництва вальса, танго, фокстрота и джаза у выконания музыкантов под кераунництвом головного дирижера Валерия Коваля и дирижера Алексея Бабыни. Сегодня о 18-й године на пристанции ступках Белтелекама 10 сезонов у ритме города.
0: Ебнадворье.
1: Поводле информации Брест-Аблгидромета, у ближайшие сутки на Брестчине чакается воблачное с прояснениями надворье. Местами короткочасовые дожди, днем у особных районах – навальницы. Ветер полночно-заходний 4,9, при навальницах порывы до 14 метров за секунду. Температура поветра по области у ночи от 11 до 16, у день от 18 до 23. У Барановичах ночью 11-13, днем 18-20, у Пинску ночью 12-14, днем 20-22. У Бресте у ночи от 12 до 14, у день от 21 до 23 с плюсом. Мария Дямчук, служба информации, Радио Брест.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: По Кобринскому мосту проезжал каждый житель и гость Бреста. Это одна из главных артерий города. История появления Кобринского моста неразрывно связана с формированием в Брест-Литовске железнодорожного транспортного узла. Само название Кобринске произошло от направления главной улицы, выходящей из города в сторону Кобрина. Такое же название до Первой мировой носило и крайняя в этой стороне улица, за которой город заканчивался. Ныне ее название улица Кирова. Кобринский мост был возведен в далеком 1906 году и соответствовал всем техническим требованиям того времени. Ширина моста позволяла пропускать транспорт в двух направлениях, а проезжая часть была вымощена булыжником. Первая версия Кобринского моста была с изгибом, но уже тогда это была грандиозная развязка с несколькими съездами на границе города. Съезд на улицу Краснознаменную вел на Суворовский мост через Муховец. Сейчас этот мост не сохранился. В годы оккупации Кобринский мост охранялся немцами. Здесь был пост, проверяли документы и грузы. В 60-е годы прошлого века у Кобринского моста появилась пешеходная часть, а за счет постройки дополнительных опор и устройства пролетного строения он стал шире. Но самые масштабные изменения сооружения произошли сравнительно недавно. В тысячелетию Бреста Кобринский мост был капитально реконструирован. Примечательно, что во время выполнение работ движение не перекрывалось, только вводились ограничения. Длина путепровода более 800 метров. Появились два новых широких пролета, каждый по три полосы. Пробки здесь теперь редкость. А еще появился подземный пешеходный тоннель, а также очень интересная подсветка. Главная транспортная артерия города смотрится в темное время суток весьма эффектно.
0: Брест аудиогид.
2: Реклама.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375 17 247 0176.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 11-13, днем 18-20, в Пинске ночью 12-14, днем 20-22, в Бресте ночью 12-14, днем 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Наши треки.
6: Я смотришь по

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 11,13, днем 18,20, в Пинске ночью 12,14, днем 20-22, в Бресте ночью 12-14, днем 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Заезжай в Макбай за подарком. С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 01 76.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 11-13, днем 18-20, в Пинске ночью 12-14, днем 20-22, в Бресте ночью 12-14, днем 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 0176.
6: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
7: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
6: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 11,13, днем 18,20, в Пинске ночью 12,14, днем 20-22, в Бресте ночью 12-14, днем 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 11-13, днем 18-20, в Пинске ночью 12-14, днем 20-22, в Бресте ночью 12-14, днем 21-23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наша музыка.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 11,13, днем 18,20, в Пинске ночью 12,14, днем 20-22, в Бресте ночью 12-14, днем 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
3: Вы достигли цели.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 11-13, днем 18-20, в Пинске ночью 12-14, днем 20-22, в Бресте ночью 12-14, днем 21-23 с плюсом.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 11,13, днем 18,20, в Пинске ночью 12,14, днем 20-22, в Бресте ночью 12-14, днем 21-23 с плюсом.

0: Радио Брест.
1: Ты как и я.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 11-13, днем 18-20, в Пинске ночью 12-14, днем 20-22, в Бресте ночью 12-14, днем 21-23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 11,13, днем 18,20, в Пинске ночью 12,14, днем 20-22, в Бресте ночью 12-14, днем 21-23 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 11-13, днем 18-20, в Пинске ночью 12-14, днем 20-22, в Бресте ночью 12-14, днем 21-23 с плюсом.

0: 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45. Let's get it started in here.

0: Реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 11,13, днем 18,20, в Пинске ночью 12,14, днем 20-22, в Бресте ночью 12-14, днем 21-23 с плюсом.

Радио Брест.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 11,13, днем 18,20, в Пинске ночью 12,14, днем 20-22, в Бресте ночью 12-14, днем 21-23 с плюсом.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
4: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: С Макслайном.
5: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 11-13, днем 18-20, в Пинске ночью 12-14, днем 20-22, в Бресте ночью 12-14, днем 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 11-13, днем 18-20, в Пинске ночью 12-14, днем 20-22, в Бресте ночью 12-14, днем 21-23 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23, в Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23, в Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Наши песни.
1: Как же вычеркнуть тебя из сна?

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23, в Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.